0: просто такая сильная любовь.
1: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будет.

0: кипиш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: Леночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
1: Реклама.
4: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пепи Ваваров. В Костроме открылся новый культурный центр. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый культурный центр «Майский», пишет администрация города. Тут работают 34 клуба и студии для людей разных возрастов. Например, для любителей пения и музыки открыто множество вокальных коллективов. У взрослых есть возможность заниматься в творческом объединении «Хочу петь» под руководством заслуженного работника России Натальи Гриб, а поклонников народного и хорового искусства ждут в ансамбле «Казачья новь». Кроме того, здесь действуют три хора ветеранов, которые очень востребованы у людей старшего поколения. Помимо пения, в Центре культуры для них работают клубы рукоделия, лоскутного шитья, вязания и бисероплетения. Россияне считают, что лучше всего менять профессию и начинать карьеру заново в возрасте от 30 до 39 лет, пишут РИА Новости. Среди тех, кому задали вопрос о переменах после 40, 46% уже меняли профессию или строили карьеру с нуля, а у 54% такого опыта не было. При этом половина опрошенных точно готовы сменить профессию, если текущая работа перестанет устраивать. Еще 26% скорее всего готовы к переменам, не уверены в кардинальных решениях лишь 14%. Интересно, что после 40 люди становятся решительнее. Готовы к смене профессии 58% опрошенных. Главное, что движет людьми в этом возрасте – стабильный доход и финансовая безопасность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 18 сентября. В России отмечается День секретаря. Да-да, именно того человека, который практически в каждом офисе первым встречает вас и провожает к руководству. А еще сегодня Международный день электронной книги. Видел, какие новые книги пошли? Они не отсвечивают. У них экран просто как лист этой самой книги, и глаза нисколечко не устают. День первой любви. Звонить не будем. И Всемирный день мониторинга качества воды.
1: Вода – это уникальное вещество на Земле, которое покрывает 71% поверхности всей планеты. Единственное вещество в природе, которое одновременно бывает жидким, твердым – это лед, и газообразным – это, соответственно, пар. Как пели гениальные отпетые мошенники, девушки бывают разные – твердые, жидкие, газообразные. А менее 2,5% всей воды на Земле является пресной, причем большая часть этого объема находится в ледниках. Именно поэтому экологи бьют тревогу, когда эти ледники подтапливаются. Подтаивают, конечно же. На производство одной чашки кофе уходит около 200 литров воды. Это если учитывать весь процесс выращивания, поджаривания, обработки, транспортировки зерен. Можете себе представить. А даже легкое обезвоживание может ухудшить настроение и внимание человеку, поэтому не забивайте на воду, пейте ее. Нехватка жидкости в организме часто маскируется голодом. Если вам кажется, что вы не наедаетесь, вспомните, когда вы в последний раз пили простую воду. То есть не надо путать голод с жаждой, да? Хочешь пить, выпей воды. Полежи немножко, потом открой смартфон, найди себе нормальную работу, и тогда будешь пить и есть все, что угодно, и когда угодно.
0: Знаешь, я когда была маленькая, мне казалось, что утверждение «вы льете воду и тем самым ее расходуете, ее становится все меньше», какое-то неверное. Потому что я подумала, ведь если она убегает в землю, потом пробегает там по разным подземным рекам, потом даже если она где-то испаряется и поднимается в газообразном состоянии и проливается дождем, то есть она все время ходит по кругу, она не может никуда деться.
1: В том-то и дело, а сейчас немного романтики. Вода поглощает, рассеивает свет. Именно поэтому океан кажется синим. Опять явился домой! Синий!
0: Как океан!
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Люби меня.
1: Реклама.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
6: ПКП Росгосцирк, город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
7: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
8: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
9: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Люксембурге будет плюс 19 градусов, и, кстати, этой страной правит великий герцог, а столица и сама страна носят одинаковое название. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отлично! Погода.
12: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Бесперебойные «Пивоварова и Акопов». Батарейки на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и пятница. Все будут отдыхать, веселиться и гулять. Ну, те, кто работает 5 на 2, естественно. Многие же работают 2 на 2, там еще как-то. А кто-то вообще не работает, а сидит дома и коллекционирует ясные дни. Да, если, конечно, он не в Санкт-Петербурге. Мы сегодня про коллекции решили поговорить. Как так получилось, что в вашем доме собралась коллекция, ну, например, носков. Или коллекция еще каких-то предметов, которые вы собирали не специально, а может и специально. Помнится, в советские времена многие собирали монетки, марки. Мы менялись фантиками и вкладышами от жвачек. Мы собирали календарики, значки. Сейчас как-то вот дети не особо увлекаются, может быть, такими вещами. Хотя, может быть, и увлекаются. Может быть, это у меня какие-то пробелы в моих знаниях. Может быть, вы действительно что-то собираете, коллекционируете, не знаю, магниты на холодильник.
2: Ты знаешь, что в 80-е годы моя мама дружила с одной пожилой интеллигентной еврейской дамой, и ее сын был дальнобойщиком, причем с высшим образованием. Угу. Так вот, он коллекционировал крышечки от пивных бутылок, а у него была возможность путешествовать по всему миру, ну, по крайней мере, по Европе точно, и поэтому там всякие чешские, немецкие, бельгийские сорта, да, и вот эти пробочки, он идеально их снимал, чтобы они не замялись, чтобы все рисунки и надписи не затирались, и вот они прям реально в идеальном состоянии у него были так красиво расположены в специальном клиссере.
1: Да, а у меня одна знакомая девушка собирала вот эти подставки, которые дают под напитки в барчиках, ресторанчиках.
2: Кружочки.
1: Да, кружочки всяческие разные. А, что собираете вы? Может быть, так получилось, что вы покупали себе какую-то обувь, в один прекрасный день вышли в коридор и подумали, это что за сороконожка у меня здесь живет? А потому что вы любите кроссовки. Или, например, вот могу про себя сказать, у меня, наверное, целая коллекция штор. Потому что мне все время хочется их как-то менять каким-то образом, не только местами, но и старые на новые. Потом вдруг через там пару лет оказывается, что старые-то очень даже и ничего были. Ну как старые, просто они давно лежат. И снова смена какой-то обстановки. Я просто человек-визуал, для меня очень важно поменять то, что я вижу вокруг себя. И самое простое это сделать с помощью текстиля. Поэтому, в общем-то, я на это и подсела.
2: Какое внезапное признание радиоведущей. То есть все думают, что ты аудиал, а ты, оказывается, еще и визуал. По поводу обуви, возвращаясь к этой теме, я фанат абсолютно разных моделей, и вот последнее мое приобретение, сделанное на заказ, небесно-голубые осенние ботинки.
1: Божечки, кошечки.
2: Под глаза.
1: Итак, друзья, что коллекционируете вы, или какая коллекция оказалась в вашей квартире абсолютно случайно, но так получилось, что этих предметов очень много. Рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня».
2: Автор одного из комментариев получит 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября, соответственно, завтра. Послезавтра в культурном квартале Брусницын.
1: Вот, кстати, от коллекции рыбы холодного и горячего копчения я бы тоже не отказалась.
2: Absolutely yes.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, вам звезды готовят проверку на смелость и дипломатические способности. Поверьте в себя, и все получится.
2: Овны женщины, не стоит быть слишком самоуверенной, чтобы смотреть на вещи пореальнее.
1: Тельцы мужчины, те, кто привык к размеренной жизни и порядку, ожидает легкая встряска.
2: Тельцы женщины, много напряженной работы, вероятны перемены в распорядке дня, реорганизация рабочего места.
1: Близнецы мужчины, прекрасный шанс для начинаний, возможны небольшие сложности, но вас ждет абсолютный успех.
2: Близнецы женщины, все внимание детям. Им понадобится ваша поддержка.
1: Раки мужчины, самым главным для вас будет умение пойти на компромисс.
2: Раки женщины, постарайтесь обеспечить себе доступ к информации. Чрезвычайно важна высокая осведомленность.
1: Львы мужчины, вероятно, непредвиденные, но преодолимые препятствия. В целом день неплохой.
2: Львы женщины, скорее всего, главную роль будет играть кто-то другой. Но для вас сегодня это не так уж и важно.
1: Девы мужчины, не взваливайте на себя лишние обязанности. Выгоды от этого никакой не будет.
2: Девы-женщины, чутко прислушивайтесь к внутреннему голосу. Интуиция подскажет вам верный алгоритм действий.
1: Весы-мужчины, вам не стыдно включить задний ход. Не бойтесь показаться непринципиальным, если ситуация обострится.
2: Весы-женщины, хорошая возможность попробовать замахнуться на что-то большее, даже если придется за это побороться.
1: Скорпионы-мужчины, вам лучше быть общительным. Наибольшие плоды сегодня принесет командная игра.
2: Скорпионы-женщины, очень важно вовремя промолчать и таким образом не дать разгореться конфликту.
1: Стрельцы мужчины, нельзя добиться своего силой, и негативные последствия такого поведения могут обернуться серьезными потерями.
2: Стрельцы женщины, излучайте дружелюбие и поменьше эмоций. Больше от вас ничего не требуется.
1: Козероги мужчины, на вас может обрушиться гнев, ревность и зависть окружающих. Нужно вести себя предельно достойно.
2: Козероги женщины, не накручивайте себя. Соблюдайте правила хорошего тона, и тучи пройдут стороной.
1: Водолеи мужчины, пусть вас не пугает неожиданно поворот событий, велики шансы, что он обернется для вас прибылью.
2: Водолеи женщины, вам не помешают определенная смелость и непредвзятость в суждениях. Они помогут найти выход из любого тупика.
1: Рыбы мужчины, пора выходить из виртуального мира в реальный. Оглянитесь, вас заинтересована весьма достойная особа.
2: Рыбы женщины, не надо лезть в дела коллег. Гораздо продуктивнее будет заняться собой.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Сегодня пятница, 18 сентября, и вы рассказываете о своих коллекциях, которые были созданы либо по какой-то мощнейшей псевдонаучной задумке, либо, ну, вот так вот случайно получилось, что у вас много...
2: 40 кошек.
1: Одинаковых предметов каких-то, да, да. Григорий Кузьмин из Владимира собирает суздальские магниты. В его коллекции больше 1000 подобных картинок. Половину он купил, половину создал сам, поскольку занимается сувенирами. Ну, то есть он их продает, хорошо разбирается. На магнитах из дерева, гипса и керамики изображены вот эти вот великолепные достопримечательности одного из главных центров Золотого кольца России.
2: Самое интересное, одного единственного города. Вот так вот человек впарился в одну точку на карте. Друзья, о своих коллекциях вы можете писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и, конечно же, в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Что собираете вы? Вот, например, американский повар Вик Клинко собрал более 11 тысяч бутылок с острым соусом. А началось все с подарка от жены. На первую годовщину свадьбы она ему вручила 12 банок соуса. Я не знаю, что у них там за мероприятие проходило, но вот почему-то она решила, что ему это очень надо. И с тех пор Вик из каждой поездки привозит все новые и новые вкусы. Я тут вспомнила, как мы буквально пару недель назад ездили в Гатчину. В Гатчине есть чудесная пиццерия. Я просто ее обожаю всеми руками и ногами. Обнимаю вас, ребята. И там к пицце подают соусы. Причем довольно-таки острые соусы. Масло. Оно подается для того, чтобы ты вот на корочке так вот побрызгал немножечко, покапал и съел. Ну и мы смотрим, у одного, значит, 800 единиц крепости. Ну там оно в единицах же измеряется.
1: Да, да, да, конечно. Да.
2: А у другого 650. Ну надо ли думать, что надо ли тут размышлять о том, что мы попробовали сначала? Конечно, 800! Что мы уже... Ну, попробовали, да, остро. Ну, прям не так уж. Ну, думаем, ладно, сейчас 650 еще попробуем. Хотя мы уже после 800. Вот, мы попробовали 650, и я подумала, что мои глаза никогда не вернутся на то место, в котором они были задуманы природой.
1: Почему?
2: Потому что оказалось, что это 650 тысяч единиц. А букву вот это мы и не заметили. Вот такая вот история произошла. Ой-ой-ой. Может быть, и у вас в жизни тоже произошла какая-то история, после чего вы начали что-то собирать, что-то коллекционировать. А может, коллекция появилась случайно.
1: Ну, кстати говоря, вот это вещество, которое таращит в остром перце, называется капсаицин.
2: Да, так а там написано было на баночке капсаицин.
1: Капсаицин, да-да-да. И ты знаешь, что есть, по-моему, в Индии самый-самый жгучий перец. Его острота превышает 2 миллиона единиц сковила по шкале вот этого.
2: Могу себе представить. Ну, спасибо, мне хватило и этого. А чего не хватило, все еще пока вам.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
7: Все, что ты любишь.
8: На «Радио Ваня».
9: Тайна.

0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Кострома полностью готова к отопительному сезону. На госуслугах стартовала запись на курс по искусственному интеллекту для учителей. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома полностью готова к отопительному сезону, пишет администрация города. Проверки уже прошли обе ТЭЦ, все 53 котельные и почти все тепловые сети. Сейчас ТГК-2 заканчивает текущие ремонты на Лазаревском проезде и улицах Индустриальной, Советской, Боевой, Задорино, Островского и Комсомольской. На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для учителей, пишут РИА Новости. В этом году его смогут пройти 250 тысяч человек. Но в ведомстве сразу успокоили. Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, а помогут объяснить материал нагляднее и интереснее. Пройти курс могут учителя с любым опытом, от новичков до тех, кто уже уверенно пользуется ИИ-инструментами. Главное – иметь учетную запись учителя на госуслугах. На курсе научат создавать иллюстрации, схемы презентации, аудио и видео, генерировать задания разной сложности, делать конспекты и планы занятий за несколько кликов. Обучение пройдет в три потока – с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября. Занятия проходят онлайн, в удобное время курс составит 36 часов, а по окончании курса пройдет итоговое тестирование. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о коллекциях, которые вы специально собираете. Ну или так получилось, что она у вас собралась. Автор одного из комментариев получит в подарок 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницы. Ну а сообщения свои вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» или в нашем канале в Максе «Радио Ваня».
2: Екатерина пишет: сын собрал коллекцию радиоприемников, их у него более 50 штук, и что самое интересное, из каждого играет радио Ваня.
1: Хотелось бы. Интересно, есть ли у них какое-то обособленное место, может быть, витрина, в которую можно их выставить, чтобы любой желающий мог полюбоваться этими предметами.
2: Я думаю, что это настолько состоятельные люди, что у них есть специальная пристройка, она же гостевой домик, где и расположена коллекция радиоприемников.
1: А Полина Забарова: а я собираю магнитики из городов, в которых побывала. Я вот всегда выступала за, потому что я очень люблю собирать магнитики. Сейчас по Ленобласти мы очень часто ездим. Ну, больше как бы сейчас особо куда ехать, да? А в Ленобласти столько замечательных мест. И вот мы приезжаем в Выборг, да, покупаем там магнитик. Тут мы были в Гатчине, там магнитики. Вот во всех маленьких городочках у меня на даче, на холодильнике, знаешь, такая карта моих путешествий по Ленобласти. И это понятно. А вот когда человек где-то был, и тебе привозят магнитик из этого места как сувенир, вот это вот, знаете, как-то немножечко напрягает. Если ты был, например, в Туле, ну, привези пряник. Почему ты привозишь магнитик с надписью «Тула»? С надписью.
2: Не надо, сегодня пятница, тебе можно, так сказать, это презреть все падежи русского языка. Значит, умный человек всегда зрит в корень, то есть просекает суть вещей. Что такое сувенир?
1: Что такое сувенир?
2: Это французское слово, да, которое давно закрепилось в русском языке. Сувенир — это воспоминание. Какого черта ты мне даришь свои воспоминания?
1: Ну
2: да?
1: Вот видишь, он такой вот человек широкой души, что шаст сердца оторвал и свое отдал. Еще одно сообщение от Александра. Я коллекционирую спортивные гири. Более 20 штук у меня уже разного веса. И параллельно занимаюсь ими в свободное от работы время, пишет нам Александр из Рязани. И вот это хорошо, когда твоя коллекция тебе же приносит пользу и делает тебя здоровее и краше.
2: Да, и делает бицепсы более рельефными.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11.

0: веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимые консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП Росгосцирк, город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
7: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
8: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Люксембурге будет плюс 19 градусов, и, кстати, этой страной правит великий герцог, а столица и сама страна носят одинаковое название. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отлично! Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Пятница сегодня, 18 сентября. У нас прекрасное настроение. Вчера было у нас шикарное мероприятие, где мы выступали в качестве, так сказать, ощутимых и видимых суперзвезд.
2: Всем приглашенных гостей.
1: Да. Вот, а сегодня мы вспоминаем о тех коллекциях, которые у нас по каким-то причинам создались. Или мы нарочно их собирали. И вот вы рассказываете о своих. Оксана пишет в Максе: здравствуйте, у меня коллекция нижнего белья. Вот так вот внезапно, да? С молодости нравилось красивое белье. Ну, у каждого свои вкусы, да? Свои предпочтения. А теперь у меня, мне много лет, пишет Оксана. Ну, кокетничает, разумеется. И белья более 700 видов. Порой кажется, что в магазинах меньше. И, кстати, практически все с этикеткой.
2: Я считаю, что все равно человек должен пользоваться тем, что ему нравится. Просто я, когда новое что-то надеваю, я себя чувствую, ну, прям на полголовы выше. Даже когда это что-то невидимое другому глазу. Знаешь, как Фрекенбок. Зачем вам новые стельки? Их же никто не увидит. А она говорит, так я-то буду знать, что у меня новые стельки.
1: Вот. Это, знаешь, когда мужчина, например, надевает красные, ярко-красные носки, при этом у него очень строгий лук, там, например, там черный или темно-серый такой, да, при этом никто не видит, но он знает, что у него красные носки, вот. Это его греет.
2: Еще одно сообщение от Сергея Хапуженкова в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». А у моей любимой есть традиция. Если где-то она увидела маленькую фигурку зайца, обязательно привезет мне в подарок. Вот уже и собирается у меня солидная коллекция из разных мест нашей замечательной страны. А мне так приятно. Сейчас мой заяц, Сережа и свою любимую зайцем называет, немного приболела. Ты выздоравливай скорее. Я тебя очень-очень люблю, пишет Сережа. И фотография маленькой коллекции заячной представлена в нашей группе. Пожалуйста, можете зайти, посмотреть. Ну, а мы, в свою очередь, присоединяемся к Сереже и тоже желаем его лично живому зайцу стать здоровым.
1: С удовольствием присоединяюсь. Наташа Мальцева пишет в Максе. На Новый год однажды мне подарили 100 мистов. Это было в 2023-м, а сейчас их у меня 43 штуки. Мисты, напомни, пожалуйста, всем мужчинам.
2: Брызгаются на лицо для того, чтобы его увлажнить, придать сияние, например, да, и, может быть, какое-то...
1: Новое очарование, да? Новое свечение. У тебя же есть в коллекции...
2: Целых три.
1: С блестками.
2: Ну, конечно, я потому что звезда.
1: Девочка.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, и мы решили поговорить, кто из нас что коллекционирует, нарочно или так получилось. Татьяна отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. Я собираю черно-белые кружки с котами. А потом все друзья решили, что в моей жизни, видимо, дефицит котиков. И как давай мне дарить на праздники? Посуду, пледы, предметы интерьера, все с котами. Теперь у меня от халата до салфетницы все в котиках, пишет Татьяна.
2: Светлана раньше собирала банки из-под пива и лимонадов. Баночек было очень много, но появилось одно «но». Мне подарили мелкого попугая, и этот монстр стал их скидывать. Особенно утром. Хорошо, правда, под такую музыку проснуться. Пришлось лишиться коллекции.
1: Я, кстати, помню тоже, что мы в детстве собирали банки и ставили их друг на друга, и у некоторых была целая стена этих банок. И почему-то казалось, что это жутко красиво, хотя я сейчас вспоминаю это. Такое, знаешь, прям махровые такие 90-е банки, вот эти вот только-только пришедшие из-за границы, и мы как ненормальные их скупаем и коллекционируем. Еще одно сообщение от Валерии Бондаревой. Собираем с котом, причем с котом, с настоящим котом, крышечки от бутылок. Ему так полюбилось с ними играть, я как-то раз прибиралась и под диваном штук 20 обнаружила. Решила, не буду я их выбрасывать, просто в коробочку сложу. Когда накопилось уже достаточно, накопится, вручу ему, чтобы, знаете, был такой как бассейн с шариками для детей, только тут с крышечками для кота. С крышечками для кота очень интересный лайфхак. Если вы заметили, что ваша кошка мало пьет воды, бывают такие коты и кошки, ну вот прям, ну, а что делать? Вы берете тазик и крышечки пластиковые от бутылок. В каждую крышечку кладете кусочек корма, ну, как что любит ваш кот, можно сухой сухарик, и запускаете эти крышечки по воде, как кораблики. И кот начинает ловить их лапкой, окунает ее невольно в воду и облизывает. И таким образом недостаток воды восполняется в его организме.
2: Мила Страхова. Страсть коллекционирования — это разновидность алчности, пишет Мила ВКонтакте. Как все дети, в свое время собирала фантики от конфет, открытки, фото артистов. Ну, без азарта. А вот сейчас собираю книги ревностно, потому что это литература, а для многих макулатура. Так вот, эта литература может исчезнуть навсегда. Только успела я разложить библиотеку по шкафам, как снова выросла на полу гора книг до потолка в 4 ряда. Возьму ипотеку, чтобы разместить библиотеку. На данный момент уже у меня 5000 томов в коллекции.
1: Ты знаешь, а вот, например, Филипп Киркоров снимает квартиру для своих нарядов. Чем Мила хуже?
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
7: Центр инфекционных заболеваний.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
9: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-371-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
10: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
11: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
13: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появился первый музей истории областного спорта. В платежной системе МИР появилась оплата смарт-часами. Археологи обнаружили тысячелетний амулет с медузой Горгоной. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской школе номер 1 появился первый музей истории областного спорта, пишут СМИ-44. Экспозиция заняла 2 этажа, залы, вестибюли, даже лестницу. Каждый раздел — это своя эпоха. Например, один из них рассказывает, что еще в конце 19 века в городе было общество велосипедистов и свой рекордсмен Олег Сыромятников. Отдельные залы посвящены советскому спорту и воинской славе костромских атлетов. А в зале олимпийской славы хранятся награды землячки Алевтины Алюниной, олимпийской чемпионки по лыжным гонкам. Экспонаты буквально собирали по всему миру. Что-то нашли в архивах, а что-то принесли дети и внуки спортсменов. Здесь есть дипломы, кубки, поздравительные телеграммы, спортивные дневники и истории легендарной эстафеты «Северной правды». Двери музея открыты для всех, кто хочет прикоснуться к истории костромского спорта. Национальная система платежных карт запустила оплату смарт-часами, пишут РИА Новости. Теперь оплата возможна даже без интернета. Все нужные данные заранее загружаются в устройство. Услуга доступна пользователям всех банков, которые подключены к МирПэй. Пользоваться просто. Поворачивайте запястье, чтобы экран часов загорелся, подносите к терминалу, и оплата проходит мгновенно. Во время раскопок в Старой Руси археологи нашли амулет 12 века, пишет Лента.ру. На одной его стороне изображен христианский воин, а на другой – женское лицо с волосами-змеями, напоминающее медузу Горгону. Кулон обнаружили при изучении руин древнего городского имения. Такие кулоны в народе называли змеевиками. На одной его стороне изображался христианский образ, а на другой – образ, олицетворяющий защиту или магию. На известных змеевиках встречаются Христос, Богородица, Архангел Михаил и святые воины, а на обратной стороне – чаще всего мифические существа и надписи на греческом языке. Уникальность находки в контрасте. Христианский воин и отголосок более древней легенды из другой культуры. Эксперты признали кулон одним из самых ранних предметов такого рода, известных на территории средневекового Новгорода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 18 сентября. В России отмечается День секретаря. Да-да, именно того человека, который практически в каждом офисе первым встречает вас и провожает к руководству. А еще сегодня Международный день электронной книги. И видел, какие новые книги пошли. Они не отсвечивают. У них экран просто как лист этой самой книги, и глаза нисколько не устают. День первой любви. Звонить не будем. И Всемирный день мониторинга качества воды.
2: Вода – это уникальное вещество на Земле, которое покрывает 71% поверхности всей планеты. Единственное вещество в природе, которое одновременно бывает жидким, твердым – это лед, и газообразным – это, соответственно, пар. Как пели гениальные отпетые мошенники, девушки бывают разные – твердые, жидкие, газообразные. А менее 2,5% всей воды на Земле является пресной, причем большая часть этого объема находится в ледниках. Именно поэтому экологи бьют тревогу, когда эти ледники подтапливаются на... подтаивают, конечно же. На производство одной чашки кофе уходит около 200 литров воды. Это если учитывать весь процесс выращивания, поджаривания, обработки, транспортировки зерен. Вы можете себе представить. А даже легкое обезвоживание может ухудшить настроение и внимание человеку, поэтому не забивайте на воду, пейте ее. Нехватка жидкости в организме часто маскируется голодом. Если вам кажется, что вы не наедаетесь, вспомните, когда вы в последний раз пили простую воду. То есть не надо путать голод с жаждой, да? Хочешь пить, выпей воды. Полежи немножко, потом открой смартфон, найди себе нормальную работу, и тогда будешь пить и есть все, что угодно, и когда угодно.
1: Знаешь, я когда была маленькая, мне казалось, что утверждение «вы льете воду и тем самым ее расходуете, ее становится все меньше», какое-то неверное. Потому что я подумала, ведь если она убегает в землю, потом пробегает там по разным подземным рекам, потом даже если она где-то испаряется и поднимается в газообразном состоянии, проливается дождем. То есть она все время ходит по кругу, она не может никуда деться.
2: В том-то и дело, а сейчас немного романтики. Вода поглощает и рассеивает свет. Именно поэтому океан кажется синим. Опять явился домой! Синий!
1: Как океан!
0: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня. День прошел.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Люксембурге будет плюс 19 градусов, и, кстати, этой страной правит великий герцог, а столица и сама страна носят одинаковое название. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отлично! Погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, комбинация и мираж. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали музыкальную группу.
3: А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы ВКонтакте, манекены. Манекены, но не голенькие. Они в одежде, у них даже обувь тут присутствует и даже сумочки. В общем, образы собраны полностью. Но образы не те, в которых мы привыкли сейчас видеть нынешнюю молодежь или даже людей постарше, а тех еще, как говорится, годов. Возможно, 50-х, 30-х.
2: Ну, вот. Кстати, ты знаешь, что это...
3: Плюс-минус.
2: Да-да-да-да-да. Это такой американский стандарт. Да, 50-е годы, да, конечно.
3: Да, шляпки, пожалуйста, вам тут и сумочки. Ну и, как я уже сказала, обувь. Как я люблю такую обувь. Вот эти вот ботинки, которые чуть выше, чем должны были бы быть. Берцы и же с ними. Ну, здесь не они, конечно. И это вот прям моя любовная любовь.
2: При этом все, что сверху, абсолютно нежнейшее, женственное. Да.
3: Если вам тоже нравится такой стиль, я вас поздравляю. Мне кажется, это скоро вернется в моду. Все больше и больше людей пытаются и стараются быть непохожими друг на друга и найти свой какой-то индивидуализм. И я вот видела, например, летом несколько девушек примерно в таких нарядах. Мне прям очень понравилось. Другой вопрос, что на мое яблоко это не налезет. Но можно тоже подобрать. Я, кстати, знаю несколько сразу девчонок плюс-сайз-моделей, которые специализируются на том, что берут образы худышек-моделей и говорят, смотрите, теперь как это будет смотреться на мне, но, естественно, в моих размерах. И я тебе скажу, очень даже неплохо они все это стилизуют. Где-то что-то раз-раз-раз, и вот она уже, куколка вышла, и ты понимаешь, что 90-60-90 это уже прошлый век. Как, собственно, и одежда на нашей картинке-подсказке.
2: Да, ну, не зря же люди состоятельные шьют одежду у портного, шьют обувь у сапожника. Все по индивидуальным размерам.
3: Да, друзья, итак, заходите в нашу группу ВКонтакте, угадывайте музыкальную группу. Я напомню, сегодня именно музыкальная группа загадана. И получайте приз.
2: Это будут два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 29 сентября в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Ваня».
1: Ярко, легко, «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали музыкальную группу.
3: На картинке подсказки наряды 50-х годов, ну и явно не наших, каких-то там заграничных. На манекены они надеты, очень красивые и, возможно, совсем скоро опять войдут в моду, потому что все мы знаем, что мода циклична. Ну а вы, глядя на эти наряды, это вот не только наряды, то есть целиком луки и обувь, и сумочки, и шляпки, так вот, глядя на все на это, предположили, что это группа «Фабрика». Действительно, можно, наверное, было предположить, что это все где-то пошито, ну, раз на манекенах, а не на людях, и какая-то фабрика вот это вот все, собственно, и представила. «Квартет», написала Оксана. Ну, «Квартет» — это вообще, если уж на то пошло, все-таки четверо. Тут уже у нас получается квинтет манекенов. Еще у нас есть замечательная группа «Шляпники». Знаешь ли ты такую, Алексей? Меломан?
2: Да, это господин Музыченко, естественно. Это наш питерский коллектив, называется «The Hatters».
3: «Хэттер», кстати, тоже есть. Вот, да, можно вот и в таком, виде.
2: Шляпники.
3: Ну, тут не только, да, «Бурановские бабушки». Ну, если бы «Бурановские бабушки» были одеты так, их жизнь, может быть, сложилась вообще как-то по-другому.
2: Да, и перенеслась бы куда-нибудь в Аризону. Я не знаю, где там живет сейчас вот эта секта амишей. Вот они так примерно одеваются, то есть у них такой old school look.
3: Да, не менее поразившие меня в сердце стрелки, вот вспомнил Иван, что есть блестящие, в конце концов. Действительно, в таком наряде, может, он и не блестящий, но незамеченный ты не пройдешь. «Сливки», продолжает Иван. Иван просто фонтанирует всеми своими. «Рефлекс», Иван вспоминает всех девушек из женских групп, которые ему нравились. И даже «Летний сад». И, естественно, Таня Буланова.
2: Тут есть Иванова, сопрано турецкого.
3: Шпильки, даже «Шпильки» вспомнили. Ну и завершим неправильным ответом — «Комната культуры». Действительно, культура и так и веет от этих нарядов, но
2: я
3: группа...
2: Я бы сказал, несет.
3: Группа сегодня загаданная, называется «Винтаж».
2: И с правильным ответом мы с удовольствием поздравляем Ирину Можилину. Дорогая Ира, вручаем вам 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем». Новая версия 29 сентября, ДК имени Ленсовета, 12+.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 18 сентября. По народному календарю отмечается день Захария и Елизаветы. Вообще в народном календаре этот праздник еще называли кумохой. По имени злого духа, насылающего болезни. Ну, естественно, после отпусков все собрались, ученики и их родители, учителя и друг друга. Давай заражать простудами. Что нужно сделать для того, чтобы не кашлять и не чихать?
2: Чем прогоняли кумуху? Расскажите.
1: Брали, пожалуйста, люди в руки березовые веники.
2: Так, записывают.
1: И символически размахивали ими по квартире, по дому, как бы выгоняя эту самую кумоху.
2: Ну, как бы воображаемого кумоху, да, если кто-то из домочадцев под руку попадался.
1: Кашляющий, то и его тоже. Также традиционным было париться в бане с березовыми вениками, если, конечно, у вас баня имеется, чтобы избавиться от уже прицепившихся болезней.
2: А можно вместе с вениками зайдут еще, ну, вот, знакомые?
1: Девушки?
2: С длинными ногами.
1: А тебе не стыдно? 18 сентября вообще считается максимально благоприятный день для гадания о судьбе и замужестве. Вот. Поэтому зародился обычай ходить к гадалкам. Сейчас у нас куда ни плюнь, в гадалку попадешь. Ага. Главное, не отдавайте им деньги.
2: Время, конечно, удивительное.
1: Ага. Также в этот день хорошо справлять свадьбы.
2: Не хочу учиться, хочу жениться.
1: Также рекомендуется молиться о здоровье детей и счастье. Ой, я-то молюсь, скорее бы замуж повыходили.
2: Я тоже. Я, хотя неверующий, но я тоже молюсь.
1: Да. И о хорошем достатке и урожае. У меня такой урожай, что до сих пор еще помидоры висят в теплице. Ну и что еще, друзья? В день Захария и Елизаветы нужно провести дома уборку генеральную, дотянуться до углов дальних, да, очистить их от грязи. Я вчера взяла стремянку, залезла на нее и посмотрела, что у меня творится сверху кухни. Друзья, все те, кто прямо сейчас делают ремонты и вешают кухни, и они у них не до потолка, кладите газеты, пожалуйста, наверх. Не оставляйте просто так ящики.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио Ваня. Thank you.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
5: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
6: Ювелирная улица «Приволжска».
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме ищут инвесторов, готовых вдохнуть новую жизнь в исторические здания. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам. Стали известны обладатели премии «Эмми». Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме ищут инвесторов, готовых вдохнуть новую жизнь в исторические здания, пишет «Кострома Тудей». Одно из них – дом конца 19 века в КДФском переулке 12, уже выставлено на торги. Стартовая цена символическая – всего 1 рубль. Заявки принимаются до 21 сентября. Этот дом – настоящий образец городской застройки той эпохи. Первый этаж кирпичный, а второй деревянный с резными украшениями. Площадь почти 200 квадратных метров. Также в ближайшее время на торги выставят еще 3 исторических объекта. Жилой дом 18 века на Горной 11, дом середины 19 века в Мельничном переулке 4А и дом второй половины 19 века на Островского 30А. Их начальная стоимость от 5,5 до 12 миллионов рублей, и все они продаются вместе с землей. По всем интересующим вопросам обращайтесь в Управление имущественных и земельных отношений. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам, пишет «Известия». Продавцы смогут отказываться от скидок, которые площадка хочет финансировать за их счет и при этом не потеряют рейтинг. Также маркетплейсы обязали заранее предупреждать о повышении комиссии для продавцов или снижении выплат для владельцев пунктов выдачи минимум за 45 дней. Для покупателей тоже есть изменения. Если товар оказался с недостатками, требования продавцу можно будет отправить через маркетплейс, а если заказ оплачивался через площадку, она должна обеспечить возврат денег. А вот в карточках товаров с обязательной сертификацией появятся проверенные сведения из государства. Реестров. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», пишет «Известия». Главным триумфатором вечера стала драма «Пит». Она получила статуэтку за лучший драматический сериал, а исполнитель главной роли Ноа Уайл забрал награду за лучшую мужскую роль. В комедийной категории победил сериал «Бухта вдов», а лучшим мини-сериалом признали ГКС «Сент-Луис». Среди драматических актерских работ отметили Рейси Хорн, она стала лучшей актрисой за роль в сериале «Плюрибус», а Элисон Дженни удостоилась премии за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Дипломатка». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, вам звезды готовят проверку на смелость и дипломатические способности. Поверьте в себя, и все получится.
2: Овны женщины, не стоит быть слишком самоуверенной, чтобы смотреть на вещи пореальнее.
1: Тельцы мужчины, те, кто привык к размеренной жизни и порядку, ожидает легкая встряска.
2: Тельцы женщины, много напряженной работы, вероятны перемены в распорядке дня, реорганизация рабочего места.
1: Близнецы мужчины, прекрасный шанс для начинаний, возможны небольшие сложности, но вас ждет абсолютный успех.
2: Близнецы женщины, все внимание детям. Им понадобится ваша поддержка.
1: Раки мужчины, самым главным для вас будет умение пойти на компромисс.
2: Раки женщины, постарайтесь обеспечить себе доступ к информации. Чрезвычайно важна высокая осведомленность.
1: Львы мужчины, вероятно, непредвиденные, но преодолимые препятствия. В целом день неплохой.
2: Львы женщины, скорее всего, главную роль будет играть кто-то другой. Но для вас сегодня это не так уж и важно.
1: Девы мужчины, не взваливайте на себя лишние обязанности. Выгоды от этого никакой не будет.
2: Девы-женщины, чутко прислушивайтесь к внутреннему голосу. Интуиция подскажет вам верный алгоритм действий.
1: Весы-мужчины, вам не стыдно включить задний ход, не бойтесь показаться непринципиальным, если ситуация обострится.
2: Весы-женщины, хорошая возможность попробовать замахнуться на что-то большее, даже если придется за это побороться.
1: Скорпионы-мужчины, вам лучше быть общительным. Наибольшие плоды сегодня принесет командная игра.
2: Скорпионы-женщины, очень важно вовремя промолчать и таким образом не дать разгореться конфликту.
1: Стрельцы мужчины, нельзя добиться своего силой. Негативные последствия такого поведения могут обернуться серьезными потерями.
2: Стрельцы женщины, излучайте дружелюбие и поменьше эмоций. Больше от вас ничего не требуется.
1: Козероги мужчины, на вас может обрушиться гнев, ревность и зависть окружающих. Нужно вести себя предельно достойно.
2: Козероги женщины, не накручивайте себя. Соблюдайте правила хорошего тона, и тучи пройдут стороной.
1: Водолеи мужчины, пусть вас не пугает неожиданно поворот событий, велики шансы, что он обернется для вас прибылью.
2: Водолеи женщины, вам не помешают определенная смелость и непредвзятость в суждениях. Они помогут найти выход из любого тупика.
1: Рыбы мужчины, пора выходить из виртуального мира в реальный. Оглянитесь, вас заинтересована весьма достойная особа.
2: Рыбы женщины, не надо лезть в дела коллег. Гораздо продуктивнее будет заняться собой.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Британский журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд, пишет «Коммерсант». В перечень вошли 11 меценатов, в том числе инвестор Кен Гриффин. В топ-100 также есть руководитель Метрополитен-музея Макс Холлейн, глава музея-студии Гарлема Тельма Голден. Одной из икон в искусстве журнал Time назвал Бэнкси.
2: Сага «Сумерки» накануне вернулась в кинопрокат в России. С 17 сентября начались показы первой части. Следующую часть покажут с 8 октября, далее с 5 ноября, с 10 декабря и 11 февраля 2027 года. Еще до начала официального проката. С начала сентября картина уже собрала больше 46 миллионов рублей. Пока в статистику попали только спецпоказы и предпродажи билетов на будущие сеансы. Об этом рассказала главный редактор бюллетеня кинопрокатчика Вероника Скурихина. Она назвала этот результат грандиозным, пишет издание «Коммерсант».
1: Последний концерт Оззи Осборна покажут в кинотеатрах. Кинокомпания Mercury Studios выпустит на большие экраны документальный фильм «Оззи and Black Sabbath. Назад к началу», пишет «Коммерсант». Лента заявлена как фильм прощания Оззи Осборна и содержит запись последнего концерта, в котором легендарный рок-музыкант принял участие всего за 17 дней до своей смерти. Как сообщает BBC, мировая премьера фильма назначена на 28 октября. Продажу билетов откроют уже на следующей неделе.
2: Ирландия объявила о бойкоте Евровидения из-за допуска Израиля. Страна в 2027 году также не планирует транслировать музыкальный конкурс. Как говорится в сообщении телеканала RTE, в секторе Газа продолжают гибнуть люди и сохраняется гуманитарный кризис. В 2026 году участие Израиля в Евровидении привело к крупнейшему бойкоту конкурса за всю его историю. От участия отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня пятница, 18 сентября. Вы рассказываете нам о своих коллекциях. В группе радио Ваня ВКонтакте Анастасия Белоусова пишет: собираю маленькие сувенирные кружечки с наименованием городов. А пока моя коллекция небольшая. Санкт-Петербург, Выборг, Москва, Минск, Петрозаводск. Привет моему родному городу Кирову из Санкт-Петербурга. Киров, это что за город?
2: Это такой очень удивительный город. Он же Вятка, он же Хлынов, он же моя малая родина, он же город, в котором я не была 13 лет, но обязательно поеду следующим летом.
1: Опять началась эта слезовыжималка. Я нарочно тебя спровоцировал сейчас.
2: Виктория Ветрова отметилась в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. А Виктория у нас из Санкт-Петербурга. Я собираю фарфоровых собачек, пишет Вика, и как раз фотографии прилагаются в витрины с этими собачками. Коллекцию начала еще моя бабушка. У нее было несколько собачек ленинградского фарфорового завода, датированные 50-ми годами прошлого века. Ну, а я продолжила. Все мои друзья знают о моем пристрастии и постоянно пополняют мою коллекцию. Сейчас собачек более 30 штук, и вот, пожалуйста, можете полюбоваться.
1: В ВКонтакте пишет Надя Кирбитова. Собственно, если есть собачки, то должны быть и котики. Вот уже много лет друзья и родные везут мне котов из разных стран и городов. У меня есть янтарный кот из Калининграда, казанский кот, рязанский кот,
2: вау,
1: каргопольский, мраморный из Карелии. Много интересных экземпляров, и все такие разные. Картины с котиками тоже привезены из поезда. Котикам пора делать отдельную полочку, потому что они уже, ну, просто не умещаются на шкафу. Для тех, кому интересна коллекция Нади Кирбитовой, загляните ВКонтакте. Действительно, очень красивый и фантастически разнообразный. Какая все-таки у людей фантазия?
2: У меня, кстати, тоже есть из Калининграда котик из,
1: янтарный,
2: из янтаря, брошечка. Ну, я приходила как-то, помнишь, ну, такая была кофточка, тут такая брошечка, и там такой котичек. Я тебе завтра покажу.
1: Малыш, нет, конечно же, я помню все твои
2: брошки.
1: Трещинки.
2: И все твои трещинки, да-да-да, я помню. А, значит, еще одно сообщение на этот раз из нашего канала в Максе от Катюши. Коллекционирую игрушки от Киндера. Дети знают, что шоколадка их, а игрушечка маме. А еще собираю советские елочные игрушки. Что-то из детства осталось. Но многие коллекции покупала. У нас можно, например, купить их где-нибудь на блошином рынке.
1: Да, пожалуйста, без проблем. Екатерина, всем хорошего настроения. Собираю пробки от вина. Привет из Гагарина. Особо пламенный для супруга Дмитрия. Он собирает километры дорог. Люблю свою семью и своих девочек, и много-много поцелуев.
2: Натулька, а мы с любимым мужем собираем коллекцию сувенирных тарелок из городов, которые сами посетили, и располагаем их на стене так, как эти города расположены на карте. Семейные подряды пошли.
1: Игорь Миненко. С сыном сейчас едем в школу. Иван передает вам привет. Уже 4 года собирает фантики от самых вкусных конфет.
2: А от невкусных засовывает папе в карманы, чтобы он их больше никогда не покупал.
1: Хорошо, если в карман, да.
2: Ну и еще одно сообщение от Елены. А я, знаете ли, собираю открытки, которые сама себе и отправляю из других городов, где бываю. Представляете?
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.
3: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распа

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили про коллекции поговорить и не ожидали, что тема вызовет такой резонанс, как много вы, оказывается, всего собираете. Еще немного ваших сообщений. Денис отметился в нашем канале в Максе. Денис у нас из солнечного Екатеринбурга. Видимо, хорошая погода сегодня в тех краях. А я вот, пишет Денис, собираю слонов с поднятым вверх хоботом. Моя коллекция насчитывает более 1500 экземпляров. И все знакомые, друзья, кто едет за границу, всегда мне привозят слона. Да и с подарком на день рождения проблем нет. Я рад любому слону, которого нет в коллекции. Дома, кстати, для них отведено 3 шкафа и горка. А потому что если хобот у слона вниз висит, Денису это не подходит.
2: Сергеевна отметилась в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Машинки я коллекционирую все в своих коробках, но, правда, некоторые без. Потому что я даже не помню, откуда они у меня, из каких-то ноунейм-магазинов. Коллекции более 40 лет, вообще это была часть коллекции моего бывшего мужа, но он недостоин владеть ею, так распорядилась судьба в моем лице. Уехала и забрала все себе, не спрашивая его мнения.
1: Девочка, собирающая машинки и увлекающаяся, это вообще так мило. Еще одно сообщение от Евгении, а моя коллега собирает наклейки от бананов. Вы знаете, я никогда бы не подумала, что их такое разнообразие даже только в одной нашей стране.
2: А наша страна один из мировых поставщиков бананов, по крайней мере.
1: Скоро будет. Да. Андрюша отметился в нашей группе ВКонтакте. Самовары и хрусталь. Вот мое богатство. И дальше можно было бы в стихотворной форме, но Андрюша решил, что просто расскажет, что перебирал изделия из хрусталя, ставить некуда, все уже завалил. Жаль, всего не показать. Всем доброго и хорошего настроения. В общем, вот, пожалуйста, фотографии Андрюшиной небольшой коллекции тоже прилагаются. Эдуард Князев коллекционирует носки за диваном, но это не так удивительно. А вот Екатерина Коваленко поразила нас в самое сердце.
2: Итак, я собираю семейный архив, пишет Катя. В него входят личные вещи, фото, письма родных до пятого колена от меня вверх. Я составила 2 родословных древа. По папе и по маме в них по 100 и 150 человек соответственно и написала родословную книгу о каждом члене семьи. Могу со 100% уверенностью сказать, что я знаю о каждом члене семьи больше остальных. Фото, вот то, что есть в телефоне сейчас, потому что я за рулем, вот под рукой, пожалуйста, посмотрите, Катина доказательства. Но на самом деле, конечно, это огромная работа.
1: Да, работа грандиозная. Катя, мы вас поздравляем, и именно вам сегодня хотим вручить 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба» в Петербурге. Мастер-классы, дегустации, гастрономический чемпионат и целый рыбный город под открытым небом. 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын. Подробности на russianfish.com. 12+.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Фрэш. Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме открылся новый культурный центр. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый культурный центр «Майский», пишет администрация города. Тут работают 34 клуба и студии для людей разных возрастов. Например, для любителей пения и музыки открыто множество вокальных коллективов. У взрослых есть возможность заниматься в творческом объединении «Хочу петь» под руководством заслуженного работника России Натальи Грибовой, а поклонников народного и хорового искусства ждут в ансамбле «Казачья новь». Кроме того, здесь действуют три хора ветеранов, которые очень востребованы у людей старшего поколения. Помимо пения, в центре культуры для них работают клубы рукоделия, лоскутного шитья, вязания и бисероплетения. Россияне считают, что лучше всего менять профессию и начинать карьеру заново в возрасте от 30 до 39 лет, пишут РИА Новости. Среди тех, кому задали вопрос о переменах после 40, 46% уже меняли профессию или строили карьеру с нуля, а у 54% такого опыта не было. При этом половина опрошенных точно готовы сменить профессию, если текущая работа перестанет устраивать. Еще 26% скорее всего готовы к переменам, не уверены в кардинальных решениях лишь 14%. Интересно, что после 40 люди становятся решительнее, готовы к смене профессии 58% опрошенных. Главное, что движет людьми в этом возрасте – стабильный доход и финансовая безопасность. В Махачкале установили новый мировой гастрономический рекорд, пишет Лента.ру. В рамках мероприятия был накрыт 100-метровый стол с 300 блюдами. Блюда объединили кулинарные традиции более 200 народов мира. В их создании участвовали 117 поваров из 89 регионов России. На приготовление всей еды ушло более 300 килограммов красного мяса, свыше 150 килограммов курицы и 50 килограммов рыбы, а также более 200 килограммов муки, 500 килограммов свежих овощей и свыше 100 килограммов ягод и зелени. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Кострома полностью готова к отопительному сезону. На госуслугах стартовала запись на курс по искусственному интеллекту для учителей. Всем привет, радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома полностью готова к отопительному сезону, пишет администрация города. Проверки уже прошли обе ТЭЦ, все 53 котельные и почти все тепловые сети. Сейчас ТГК-2 заканчивает текущие ремонты на Лазаревском проезде и улицах Индустриальной, Советской, Боевой, Задорино, Островского и Комсомольской. На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для учителей, пишут РИА Новости. В этом году его смогут пройти 250 тысяч человек. Но в ведомстве сразу успокоили. Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, а помогут объяснить материал нагляднее и интереснее. Пройти курс могут учителя с любым опытом, от новичков до тех, кто уже уверенно пользуется ИИ-инструментами. Главное – иметь учетную запись учителя на госуслугах. На курсе научат создавать иллюстрации, схемы презентации, аудио и видео, генерировать задания разной сложности, делать конспекты и планы занятий за несколько кликов. Обучение пройдет в 3 потока – с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября. Занятия проходят онлайн, в удобное время курс составит 36 часов, а по окончании курса пройдет итоговое тестирование. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Твой. Этой осенью.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
3: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой!
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой!
5: 770908.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Алло!
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
9: Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме появился первый музей истории областного спорта. В платежной системе «Мир» появилась оплата смарт-часами. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской школе

0: школе номер 1 появился первый музей истории областного спорта, пишут СМИ-44. Экспозиция заняла 2 этажа, зала, вестибюль и даже лестницу. Каждый раздел — это своя эпоха. Например, один из них рассказывает, что еще в конце 19 века в городе было общество велосипедистов и свой рекордсмен Олег Сыромятников. Отдельные залы посвящены советскому спорту и воинской славе костромских атлетов. А в зале олимпийской славы хранятся награды землячки Алевтины Алюниной, олимпийской чемпионки по лыжным гонкам. Экспонаты буквально собирали по всему миру. Что-то нашли в архивах, а что-то принесли дети и внуки спортсменов. Здесь есть дипломы, кубки, поздравительные телеграммы, спортивные дневники и истории легендарной эстафеты Северной правды. Двери музея открыты для всех, кто хочет прикоснуться к истории костромского спорта. Национальная система платежных карт запустила оплату смарт-часами, пишут РИА Новости. Теперь оплата возможна даже без интернета. Все нужные данные заранее загружаются в устройство. Услуга доступна пользователям всех банков, которые подключены к Мирпэй. Пользоваться просто. Поворачивайте запястье, чтобы экран часов загорелся, подносите к терминалу, и оплата проходит мгновенно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: души. Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме ищут инвесторов, готовых вдохнуть новую жизнь в исторические здания. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам. Стали известны обладатели премии «Эмми». Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме ищут инвесторов, готовых вдохнуть новую жизнь в исторические здания, пишет «Кострома Тудей». Одно из них – дом конца 19 века в КДФском переулке 12, уже выставлено на торги. Стартовая цена символическая – всего 1 рубль. Заявки принимаются до 21 сентября. Этот дом – настоящий образец городской застройки той эпохи. Первый этаж кирпичный, а второй деревянный с резными украшениями. Площадь почти 200 квадратных метров. Также в ближайшее время на торги выставят еще 3 исторических объекта. Жилой дом 18 века.

0: 11, дом середины 19 века в Мельничном переулке 4А и дом второй половины 19 века на Островского 30А. Их начальная стоимость от 5,5 до 12 миллионов рублей, и все они продаются вместе с землей. По всем интересующим вопросам обращайтесь в Управление имущественных и земельных отношений. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам, пишет «Известия». Продавцы смогут отказываться от скидок, которые площадка хочет финансировать за их счет и при этом не потеряют рейтинг. Также маркетплейсы обязали заранее предупреждать о повышении комиссии для продавцов или снижении выплат для владельцев пунктов выдачи минимум за 45 дней. Для покупателей тоже есть изменения. Если товар оказался с недостатками, требования продавцу можно будет отправить через маркетплейс, а если заказ оплачивался через площадку, она должна обеспечить возврат денег. А вот в карточках товаров с обязательной сертификацией появятся проверенные сведения из государственных реестров. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», пишет «Известия». Главным триумфатором вечера стала драма «Пит». Она получила статуэтку за лучший драматический сериал, а исполнитель главной роли Ноа Уайл забрал награду за лучшую мужскую роль. В комедийной категории победил сериал «Бухта вдов», а лучшим мини-сериалом признали ГКС «Сент-Луис». Среди драматических актерских работ отметили Рейси Хорн, она стала лучшей актрисой за роль в сериале «Плюрибус», а Элисон Дженни удостоилась премии за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Дипломатка». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: тишину за меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылся новый культурный центр. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. В Махачкале установили мировой гастрономический рекорд. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый культурный центр «Майский», пишет администрация города. Тут работают 34 клуба и студии для людей разных возрастов. Например, для любителей пения и музыки открыто множество вокальных коллективов. У взрослых есть возможность заниматься в творческом объединении «Хочу петь» под руководством заслуженного работника России Натальи Грибовой, а поклонников народного и хорового искусства ждут в ансамбле «Казачья новь». Кроме того, здесь действуют три хора ветеранов, которые очень востребованы у людей старшего поколения. Помимо пения, в Центре культуры для них работают клубы рукоделия, лоскутного шитья, вязания и бисероплетения. Россияне считают, что лучше всего менять профессию и начинать карьеру заново в возрасте от 30 до 39 лет, пишут РИА Новости. Среди тех, кому задали вопрос о переменах после 40, 46% уже меняли профессию или строили карьеру с нуля, а у 54% такого опыта не было. При этом половина опрошенных точно готовы сменить профессию, если текущая работа перестанет устраивать. Еще 26% скорее всего готовы к переменам, не уверены в кардинальных решениях лишь 14%. Интересно, что после 40 люди становятся решительнее, готовы к смене профессии 58% опрошенных. Главное, что движет людьми в этом возрасте – стабильный доход и финансовая безопасность. В Махачкале установили новый мировой гастрономический рекорд, пишет Лента.ру. В рамках мероприятия был накрыт 100-метровый стол.

0: стол с 300 блюдами. Блюда объединили кулинарные традиции более 200 народов мира. В их создании участвовали 117 поваров из 89 регионов России. На приготовление всей еды ушло более 300 килограммов красного мяса, свыше 150 килограммов курицы и 50 килограммов рыбы, а также более 200 килограммов муки, 500 килограммов свежих овощей и свыше 100 килограммов ягод и зелени. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Угадай фильм.
1: Всем привет, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Меня зовут Андрей Шмурай. Пятница наступила, 18 сентября, впереди выходные. Может быть, сходить в кино? А почему бы и нет? Для начала давайте сыграем в «Угадай фильм», а затем получим два заветных билета в петербургский кинотеатр «Синема 5», что расположен в ТРК «Шкиперский молл». Ну, как-то отошел от правил, сразу рассказал о призе. Ну да ладно. Погода сегодня в Петербурге шепчет. Вчера обещали 11 и пасмурно. А сегодня ясно и яркое солнышко. В общем, все это способствует тому, чтобы, так сказать, прошвырнуться, ну, скажем так, от площади Восстания по Невскому и прям до Дворцовой. Как и поступили герои нашей нынешней загадки. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Я знаю, чтобы вот быть таким, как ты, им нужно иметь больше храбрости и смелости. И ты такой, какой ты есть. И тебе нечего делить с своим другом Петром, потому что вы с Петром настоящие друзья. Ты понимаешь?
3: Боже.
2: Вы с Петром настоящие друзья. Боже, и вам нечего
3: абсолютно не...
2: Не перебивай меня.
1: Да, друзья мои, по причине пятницы, конечно, практически подсказал, рассказал. Так что сейчас просто узнаем, кому же повезет дозвониться. 325-696, код города 812. Напомню, победителю достанутся два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Звоните, друзья.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня. Ближе

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. «Радио Ваня». Встречай осень!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Радио Ваня!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь откровенно, с годами я стал весьма осторожно относиться к различного вида выпечке, но, тем не менее, иногда хочется и не можешь себя пересилить в желании съесть что-нибудь не очень полезное. Сегодня, друзья, отмечается День чизбургера. Именно об этом чудесном бутерброде и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Впервые этот вид сэндвича появился в середине 20-х годов прошлого века. Согласно распространенной версии, в одном из заведений в штате Калифорния стали экспериментировать с добавлением в гамбургер ломтика сыра, и это пришлось по вкусу посетителям.
0: Четвертое место.
1: В 1928 году чизбургер появился в меню в ресторане «Одлс» в Лос-Анджелесе, а в 1935-м владелец закусочной «Хамти Дамти Драйв-Ин» в Денвере зарегистрировал торговый знак «Чизбургер».
0: Третье место.
1: При приготовлении чизбургеров обычно используют гауду или чеддер, но есть вариации и с другими видами сыра. Кроме того, в состав сэндвича могут входить разные овощи и соусы.
0: Второе место.
1: В зависимости от количества котлет в состав сэндвича чизбургеры могут быть двойными или даже тройными. Чизбургер вдохновил на создание рекордов. В разных странах готовили гигантские версии весом в десятки килограммов. Ну, естественно, для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса.
0: Первое место.
1: В состав самого дорогого в мире чизбургера, поступавшего в продажу в американской сети быстрого питания, не буду ее называть, входили лучшая японская мраморная говядина, фуа-гра и редкий голубой сыр. Такой чизбургер стоил $200.
0: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Кострома полностью готова к отопительному сезону. На госуслугах стартовала запись на курс по искусственному интеллекту для учителей. Художники объяснили, какую пользу детям приносит рисование. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома полностью готова к отопительному сезону, пишет администрация города. Проверки уже прошли обе ТЭЦ, все 53 котельные и почти все тепловые сети. Сейчас ТГК-2 заканчивает текущие ремонты на Лазаревском проезде и улицах Индустриальной, Советской, Боевой, Задорино, Островского и Комсомольской. На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для учителей, пишут РИА Новости. В этом году его смогут пройти 250 тысяч человек. Но в ведомстве сразу успокоили. Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, а помогут объяснить материал нагляднее и интереснее. Пройти курс могут учителя с любым опытом, от новичков до тех, кто уже уверенно пользуется ИИ-инструментами. Главное – иметь учетную запись учителя на госуслугах. На курсе научат создавать иллюстрации, схемы презентации, аудио и видео, генерировать задания разной сложности, делать конспекты и планы занятий за несколько кликов. Обучение пройдет в три потока – с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября. Занятия проходят онлайн, в удобное время курс составит 36 часов. А по окончании курса пройдет итоговое тестирование. Рисование приучает детей не бросать начатое, пишет РИА Новости. По словам художников, когда ребенок рисует, он проходит путь от замысла до готового рисунка. На занятиях детей учат внимательно изучать предметы, замечать их форму, пропорции, оттенки, игру света и тени. Творчество улучшает зрительное восприятие, умение концентрироваться на деталях и развивает мелкую моторику. Ведь работа с карандашом, кистью или глиной требует точности движений. Эксперты подчеркивают, в творческих задачах редко есть одно правильное решение. Поэтому дети также учатся рассматривать разные варианты, сравнивать их и обосновывать свой выбор. Этот навык пригодится и инженеру, и врачу, и

0: предпринимателю. Так что, невзирая на свою профессию в будущем, рисование может помочь каждому. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска, Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большой.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу вам порекомендовать замечательную комедийную мелодраму, если вы вдруг ее еще до сих пор не видели. Называется фильм «Девушка моих кошмаров». Главную роль исполнил Бен Стиллер. Вот комик так комик, друзья. Это история о парне, который терпел неудачу за неудачей на любовном фронте и в результате женился на идеальной вроде бы девушке, которая только за время медового месяца открыла свое истинное лицо. Знаете, такое лицо экстремалки, психопатки и капризной стервы в одном флаконе. Парень, естественно, в шоке, но тут на горизонте появляется, да, на самом деле, девушка его мечты, умница, красавица, веселушка и само совершенство. Вы знаете, этот фильм напомнил мне «Укрощение строптивого». Да-да-да, с Адриано Челентано, где показана псевдодействительность и стремительная деградация главного героя под действиями женских чар. Ну, деградация, естественно, в кавычках. Здесь все с точностью да наоборот. Впрочем, что я вам рассказываю, друзья? Рекомендую сегодня в пятницу вечером «Девушка моих кошмаров». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о необычных вкусовых сочетаниях. Сезонная новинка от сетевого ресторана Slim Chickens в Соединенных Штатах. Наверняка порадует людей, которые ценят действительно необычные вкусовые сочетания. Теперь любители курочки, кто бы мог подумать, могут попробовать Dr. Pepper Blasted, то есть жареную курицу со вкусом популярной газировки. Но вы не думайте, что это курица, которую просто вымочили в сладком напитке. На самом деле газировка в процессе приготовления вообще не используется. Вместо этого жареную курятину посыпают специальной сладко-соленой приправой, созданной по мотивам фирменного вкуса Dr. Pepper и прекрасно его имитирует. Создатели необычной курицы заявили, что перед запуском линейки лично попробовали то, что получилось, и остались довольны. Вкус оказался смелым и безошибочно узнаваемым. Да, друзья, наша рубрика неожиданно превратилась в кулинарное шоу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Это как

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пепи Ваваров. В Костроме появился первый музей истории областного спорта. В платежной системе «Мир» появилась оплата смарт-часами. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской школе номер 1 появился первый музей истории областного спорта, пишут СМИ 44. Экспозиция заняла 2 этажа, залы, вестибюли, даже лестницу. Каждый раздел – это своя эпоха. Например, один из них рассказывает, что еще в конце 19 века в городе было общество велосипедистов и свой рекордсмен Олег Сыромятников. Отдельные залы посвящены советскому спорту и воинской славе костромских атлетов. А в зале олимпийской славы хранятся награды землячки Алевтины Алюниной, олимпийской чемпионки по лыжным гонкам. Экспонаты буквально собирали по всему миру. Что-то нашли в архивах, а что-то принесли дети и внуки спортсменов. Здесь есть дипломы, кубки, поздравительные телеграммы, спортивные дневники и истории легендарной эстафеты Северной правды. Двери музея открыты для всех, кто хочет прикоснуться к истории костромского спорта. Национальная система платежных карт запустила оплату смарт-часами, пишут РИА Новости. Теперь оплата возможна даже без интернета. Все нужные данные заранее загружаются в устройство. Услуга доступна пользователям всех банков, которые подключены к Мирпэй. Пользоваться просто. Поворачивайте запястье, чтобы экран часов загорелся, подносите к терминалу, и оплата проходит мгновенно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 4942 421515. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
5: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
6: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» по «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2-й Волжской, 4. Телефон 633-013.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Алло!
9: Ваня! Радио Ваня!

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская певица и автор песен Леди Гага и ее жених, IT-предприниматель Майкл Полански, впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которой дали двойное имя – Роуз Бин. По информации издания TMZ, ссылающегося на свидетельство о рождении, ребенок появился на свет 9 июня в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Эта клиника популярна среди знаменитостей. Здесь, в частности, рожали Мадонна, Бритни Спирс и Виктория Бекхэм. Роды принимал акушер-гинеколог Роберт Кац, который также помог появиться на свет дочери певицы Сиары и игрока в американский футбол Рассела Уилсона. Имя ребенка 40-летней Гаги и 42-летнего Полански выбрано не случайно. Бабушку артистки по материнской линии звали Вероника Роуз Ронни Ферри Бисетт. Кроме того, у артистки есть татуировка на спине с названием песни «La Vie en Rose», которую она исполнила в фильме 2018 года «Звезда родилась». Кстати, эта работа стала для певицы судьбоносной. В 2019-м за песню «Shallow» из этой же ленты она получила свой первый «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Но вы же понимаете, друзья, что эта позолоченная статуэтка меркнет на фоне того чуда, которое произошло. Я имею в виду рождение дочери.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец и автор песен Джонни вновь привлек внимание подписчиков личного блога. Он опубликовал цифровую копию паспорта гражданина России, в которой имя изменено на Массимо Торричелли. К тому же все значимые данные в документе скрыты черными полосками. Поклонники тут же стали обсуждать, что этим хотел сказать артист. Что вообще происходит? Джонни, может быть, взломали или что-то еще? Если честно, мы не знаем, кто такой Массимо Торричелли и что это означает. Продолжает интересоваться пользователи соцсети в комментариях. Часть фанатов предположила, что поп-исполнитель мог использовать нейросети для создания новой версии документа. Другие сочли, что за публикацией стоит сам Джонни, а не злоумышленник. Если бы даже был взлом, то слили бы всю инфу, не закрывали бы это все. Появление скан-копии обновленного паспорта предшествовало удаление всех публикаций со страницы артиста. Накануне Джонни убрал весь контент из блога и выложил истории с загадочной для подписчиков посылом. Увидеть значит поверить. Но правда ли это или просто иллюзия? Тогда фанаты предположили, что такой решительный шаг связан с новой главой в творчестве поп-исполнителя. Сам Джонни, к сожалению, пока что ситуацию не комментирует. Будем ждать продолжения.

0: песни. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: заснешь, чтобы проснуться потом.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
4: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Всем привет! Это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вам казалось, что российская фантастика топчется на месте, пережевывая одни и те же идеи, вы просто не слышали о новом проекте, который уже наделал шума. В нашем новом выпуске проект «Полдень» — фантастический триллер по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». И это, поверьте, не просто очередная экранизация, а первое в истории воплощение этой культовой истории на экране. И, судя по трейлерам, нас ждет нечто действительно масштабное. Поговорим о сюжете. Действие разворачивается в 2278 году, когда на Земле давно нет войн, голода и болезней. Казалось бы, типичная утопия, но у любой утопии есть своя темная сторона. Глава комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорский поручает агенту Максиму Камереру срочное задание. Ему нужно найти и остановить прогрессора Льва Абалкина. Вот только Абалкин не просто беглец. Он вернулся с планеты под названием Надежда, где и столкнулся с таинственной сверхцивилизацией странников. После этого контакта он, по версии комиссии, летит на Землю лишь с одной единственной целью – уничтожить ее так же, как уничтожил Надежду. У Камерера есть всего 5 дней, чтобы найти старого друга и предотвратить катастрофу. Но что, если Абалкин вовсе не монстр, каким его хотят выставить? Что, если правда, которую он узнал, страшнее любого оружия? Сериал обещает не просто погоню, а философский детектив о природе страха перед неизвестным. За проектом стоит команда, которой точно можно доверять. Режиссером выступил Клим Казинский, а сценаристом Маруся Трубникова. Актерский состав еще более знаменателен. Главную роль Максима Камерера исполнил Юрий Колокольников. Его цель – Лев Абалкин, сыграл Максим Матвеев. Но самое интересное, в роли главы комиссии Рудольфа Сикорский снялся легендарный Леонид Ярмольник. И как мы помним, это уже второй его проект по Стругацким. Ранее он играл Румату в «Трудно быть богом». Да уж, пожалуй, у такого составчика точно есть все возможности на успех. Успех. Для сцен на планете Надежда создатели подготовили 11 виртуальных локаций, которые выводили на огромный LED-экран площадью более 300 квадратных метров и дополняли физическими декорациями. Это позволило добиться эффекта полного погружения, не выезжая за пределы павильона. А Максим Матвеев, рассуждая о своем персонаже, подметил важную вещь. Все самые страшные вещи, которые делает человек по отношению к другому, основаны только на страхе. По его словам, история Абалкина – это метафора того, как мы боимся всего непонятного и пытаемся это уничтожить. Интересно, что в книге цели Абалкина не были раскрыты до конца. Угроза Земле была лишь опасением Сикорски. В сериале же, судя по трейлеру, странники дали Абалкину какое-то особое задание, что добавляет истории неожиданной интриги. Ну а на этом пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. Проект увидит свет 1 октября, его возрастное ограничение в

0: 18+.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
6: Ювелирная улица «Приволжска».
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
8: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
9: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
10: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
11: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
12: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватурина, дом 4.
13: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2-й Волжской, 4. Телефон 633-013.
14: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
15: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
16: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Завтра в Праге будет плюс 23 градуса. И, кстати, Прага – город тысячи башен, на самом деле насчитывает их гораздо больше. По подсчетам историков и архитекторов, на территории Праги находится около тысячи башен и башенок, включая частные дома и древние крепости. Кроме того, здесь находятся старейшие астрономические часы мира, которые до сих пор работают, хотя их механизм был запущен еще в средние века. Что же, ну а в Костроме обещают пасмурную погоду. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11. градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49% согласно сервису Яндекс.Погода.
17: Радио Ваня. Отличная погода.
18: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь откровенно, с годами я стал весьма осторожно относиться к различного вида выпечки, но, тем не менее, иногда хочется и не можешь себя пересилить в желании съесть что-нибудь не очень полезное. Сегодня, друзья, отмечается День чизбургера. Именно об этом чудесном бутерброде и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Впервые этот вид сэндвича появился в середине 20-х годов прошлого века. Согласно распространенной версии, в одном из заведений в штате Калифорния стали экспериментировать с добавлением в гамбургер ломтика сыра, и это пришлось по вкусу посетителям.
0: Четвертое место.
1: В 1928 году чизбургер появился в меню в ресторане «Одлс» в Лос-Анджелесе, а в 1935-м владелец закусочной «Хамти Дамти Драйв Ин» в Денвере зарегистрировал торговый знак «Чизбургер».
0: Третье место.
1: При приготовлении чизбургеров обычно используют гауду или чеддер, но есть вариации и с другими видами сыра. Кроме того, в состав сэндвича могут входить разные овощи и соусы.
0: Второе место.
1: В зависимости от количества котлет в состав сэндвича чизбургеры могут быть двойными или даже тройными. Чизбургер вдохновил на создание рекордов. В разных странах готовили гигантские версии весом в десятки килограммов. Ну, естественно, для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
0: Первое место.
1: В состав самого дорогого в мире чизбургера, поступавшего в продажу в американской сети быстрого питания, не буду ее называть, входили лучшая японская мраморная говядина, фуа-гра и редкий голубой сыр. Такой чизбургер стоил $200.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: смотрю, а ты...
1: Один за всех. Признайся, что любишь.
2: Любишь, любишь.
1: Ушами радио Ваня.
3: Одинокий шмурай.
4: Одинокий шмурай.
5: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Я задумался, прочитав эту новость, а об отношениях ли вообще это? А потом понял, ведь парный танец – это всегда отношения и даже страсть. В преддверии праздника в индийских соцсетях появилось необычное объявление. Мужчина по имени Криш предлагает себя в аренду. Не поймите меня превратно, в качестве партнера для традиционного праздничного танца гарба. А может быть, гарба. Кто знает этих индийцев? Впрочем, они все равно не услышат. При этом имеется 3 пакета услуг, которые стоят от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный пакет включает в себя 2 совместных танца, помощь в освоении базовых движений и совместные селфи. Ну, куда же без них. А самый дорогой включает в себя полный и праздничный день с танцами. Пользователи интернета с необычайным интересом отнеслись к объявлению, потому что многим грустно представить, что во время праздника придется танцевать в одиночестве. Однако пока доподлинно неизвестно, является ли это объявление реальным или шуточным. Даже так, да? Друзья мои, в любом случае, любите друг друга и не будьте одинокими.
3: Одинокий шмурай.
4: Радио Ваня.
1: Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. Встречай осень!

0: Я был уверен, что...
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
2: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат. Национальное управление США по аэронавтике обнаружило на Луне крупнейший новый кратер. Режиссер Никита Михалков работает над сценарием нового фильма. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства обнаружило на Луне крупнейший новый кратер в Солнечной системе. В публикации отмечается, что кратер диаметром 222 метра был обнаружен с помощью межпланетной станции в 2025 году. Отмечается, что он образовался весной 2024 года и является крупнейшим современным ударным кратером, обнаруженным в Солнечной системе. Тогда в спутник Земли врезался фрагмент кометы или астероида. Согласно современным моделям, подобное событие случается раз в 132 года. Таким образом, это событие представляет собой статистически редкое, фактически уникальное наблюдение, говорится в публикации. И в завершении выпуска режиссер Никита Михалков работает над сценарием нового фильма, об этом сообщает ТАСС. Михалков раскрыл на сборе труппы театра «Мастерская-12», что вероятное название картины «Русский овощ». «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ», — сказал кинематографист. Другие детали проекта режиссер не раскрыл. Напомним, последний полнометражный фильм «Солнечный удар», где Никита Михалков выступал в качестве режиссера, вышел в 2014 году. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Завтра в Праге будет плюс 23 градуса. И, кстати, Прага, город тысячи башен, на самом деле насчитывает их гораздо больше. По подсчетам историков и архитекторов, на территории Праги находится около тысячи башен и башенок, включая частные дома и древние крепости. Кроме того, здесь находятся старейшие астрономические часы мира, которые до сих пор работают, хотя их механизм был запущен еще в средние века. Что же, ну а в Костроме обещают пасмурную погоду. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11. градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу вам порекомендовать замечательную комедийную мелодраму, если вы вдруг ее еще до сих пор не видели. Называется фильм «Девушка моих кошмаров». Главную роль исполнил Бен Стиллер. Вот комик так комик, друзья. Это история о парне, который терпел неудачу за неудачей на любовном фронте и в результате женился на идеальной вроде бы девушке, которая только за время медового месяца открыла свое истинное лицо. Знаете, такое лицо экстремалки, психопатки и капризной стервы в одном флаконе. Парень, естественно, в шоке, но тут на горизонте появляется, да, на самом деле девушка его мечты, умница, красавица, веселушка и само совершенство. Вы знаете, этот фильм напомнил мне «Укрощение строптивого», да-да-да, с Адриано Челентано, где показана псевдодействительность и стремительная деградация главного героя под действиями женских чар. Ну, деградация, естественно, в кавычках. Здесь все с точностью да наоборот. Впрочем, что я вам рассказываю, друзья? Рекомендую сегодня в пятницу вечером «Девушка моих кошмаров». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о необычных вкусовых сочетаниях. Сезонная новинка от сетевого ресторана Slim Chickens в Соединенных Штатах. Наверняка порадует людей, которые ценят действительно необычные вкусовые сочетания. Теперь любители курочки, кто бы мог подумать, могут попробовать Dr. Pepper Blasted, то есть жареную курицу со вкусом популярной газировки. Но вы не думайте, что это курица, которую просто вымочили в сладком напитке. На самом деле газировка в процессе приготовления вообще не используется. Вместо этого жареную курятину посыпают специальной сладко-соленой приправой, созданной по мотивам фирменного вкуса Доктора Пеппера и прекрасно его имитирующей. Создатели необычной курицы заявили, что перед запуском линейки лично попробовали то, что получилось, и остались довольны. Вкус оказался смелым и безошибочно узнаваемым. Да, друзья, наша рубрика неожиданно превратилась в кулинарное шоу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Россия захотела перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики было задействовано 15 миллионов граждан. В поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россия захотела перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Авиакомпании Российской Федерации проводят технические консультации с авиаперевозчиками двух стран Азии по этому вопросу. Об этом известием заявил замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко. Разговор непростой, сложный, потому что, конечно, все, что произошло, это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры, сообщил он. Руденко добавил, что все же надеется, что прямое авиасообщение получится восстановить. Он также отметил, что это экономически выгодно для Японии и Южной Кореи. Ранее Россия, напомним, захотела наладить прямое авиасообщение с еще одной страной. Речь шла о Пакистане. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: в поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые» на полях Международного фестиваля молодежи, передает РИА Новости. Скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал Белозеров. Вместе с тем он отметил, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решений останется за человеком. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Завтра в Праге будет плюс 23 градуса. И, кстати, Прага, город тысячи башен, на самом деле насчитывает их гораздо больше. По подсчетам историков и архитекторов, на территории Праги находится около тысячи башен и башенок, включая частные дома и древние крепости. Кроме того, здесь находятся старейшие астрономические часы мира, которые до сих пор работают, хотя их механизм был запущен еще в средние века. Что же, ну а в Костроме обещают пасмурную погоду. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11. градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе к

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. Настройся на осень.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Потякин.
1: Реклама.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
0: Ювелирная улица Приволжска.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Шунин, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Не, так не будет.

Легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

очень неплохо.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Радио Ваня. Встречай осень.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Кэш. И яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Но дом

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень. Настроение зомб. Радио.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!